Yeah.

Господи, поможешь принести стих извинения, которые нам пишет Бог.

Аминь. Слава Тебе, Боже, но слава Тебе, Сыну Небесный, Утешителю души истинные, и живи здесь, и вся исполняйся, кровище благих и жизнеподателей, приди, и все истинные, очистные, всякие скверные, спаси, Боже, душу наша. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые пости и исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и як на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долг наш, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Слеве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Слеве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Слеве и Богу нашему. Услышим, Господи, правду мою, вон мимо моления моему, внуши молитву мою, небо устных стилых, от лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, доведет правоты, искусилось и сердце мое, посетилось всю ночью, искусил меня и сии, и не обретись мне неправда, якуда не возглаголит уста мои, дело человеческие, за совеса у стен Твои, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои, во стезях Твои, да не подвержится стопы моя, а с возвахи, услышал меня и си, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающий на Тебя, от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока, крови крыло Твое покрыши меня, от лица нечестивых, пострадавших меня, образи мою душу, душу мою одержаша, Ты все затворишь уста и глаголыша гордыню, изгоняющий меня ныне обедоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объявши меня, яко лев готов на лобе, яко скимен обитаю тайных, воскресни, Господи, при дворе и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли разделяй в животе их. И сокровенник Твой, исполнись чрева их, насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду я бьюсь лицу Твоему, насыщуся, не дай видимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Божию мою, на Тебя уповала, да не послужишься вовек. Ниже да посмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою научи меня, как Ты си Бог спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милость Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение мое гоня, помяни при милости Твоей, помяни мне ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положиться, решающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его, ради имя Твоего, Господи, и очисти грех мой, благ бы есть. Кто есть человек, боится Господа, законно положить ему на пути, и Гоже из воли душа Его, во благих подворится их, семья Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, очи мои, внуку Господа, яко той, и сторонит от сети нози мои, призрен мои, помилуй мя, яко один род, и не честь аза, скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи меня, вижите смирение мое, труд мое, стави все грехи моя, вижди враги мои, яко умножившися, и ненавидению неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою, и избави меня, да не послужусь, яко уповах на тебя, не злобиви и прави, прилепях на земле, яко потерпих тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби его, помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей, множество щедро Твоих, очисти беззаконие мое, и почем имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной сбыну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих,

растущим телесем, воздыхаем отягчаеми, понеже не хочем совлещися, но поблещися, да пожертва будет мертвенное животом, сотворивый же нас сие истое Бог, и же и даде нам обручение

slavša do nje.

все братолюбие прибиты от этого бали. Глупите раздирающим обращением умов и ожесточением сердец рита твою, я же из церкви живого Бога, из замыслов не справил. Благодати твою, власти придержащие, ко всякому благу наставит, и мудростью обогати. Воины и все защитники Отечества нашего, заповеди твоих утверди, крепость духа им спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова в изгнание сущие в дом обели, алчущие на питание, дующие, страждущие, убеги и цели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подарки. Всем же в одни сея убиены, и отравы болезни скончавшимся, прощение грехов дару, и блаженное упокоение сохрани. Исполни нас, вера Отца, веры, надежды, любви, восстави Папе Отце, страна в Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь и вновь в людях Твоих, яко Ты единый уст и единым сердцем, и исповедуйся Тебе единому Богу, Троице, славимому, и в эти заступления, победы и спасения, бывающим на Тебя, и Тебе слава.

Hey, you boy.

Seigneur, libre-nous, recours.

сохранит их Боже твоей благодатью.

Pai, se é que eu passasse.

se jesti čovječe tijelo lodičnije straha postepidanje opriši sa ogonj bo jest Božja snuži pjekru u korupćenju первый примири си тебя печалюшима, даже дерзает таинственное брашное ежде, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетома. Владыком Господи Иисусе Христе Боже наш, и источнейший жизни и бессмертия, вся твари видимые и невидимые свидетелю безначального Отца, сопресносущные Сыне, если безначальные, премногие ради благости в последние дни, вплоть оболкися, расплися, погребы сазаны, неблагодарные, занравные, и Твоею крови обнови вырастевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глагола моя, согреши Бог Господи, согреши на небо и при Тобою, и несть достойно воззреть на высоту славы Твоей я, прогневу бы Твою благость, Твою заповедь приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив Сы, долго терпелив же и много милостию, не предал и семья погибнуть со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал и си человеку любче пророком Твоим, я к охотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь сей же в убытие ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погибить, не же благоволишь, чтобы погибли человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, аж и недостойный, есть в небесе и земли, и сия превременные жизни, всего себе повинул греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ на творение создания Твое быв, не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прохожду, прими губа и мне, человеку любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощь человеческая исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, на грешное, на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей святыни Твою часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущая, пребывающая со Отцем и святым Твоим духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, не жада немощен буду душей же и телом, а те же недостойны тем причащатися, но дождь ми даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в духу святого общения на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду, не тленных Твоих благ, я же уготовалась и любящим Тебя, Господи, в ниже препроставленной силы веки. Аминь. Господи, Боже мой, бем я, конечно, достоин, ниже доволен, да подкров ниже храма души моей я, за ниже весь пуст и пался есть, и не имавшим мне место достойно, еже главу подклонить и, но яко же с высоты нас ради смирилась себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепе, и в ясных бессловесных возлещи, сица восприими, и в ясных бессловесные моей души, и воскрене на мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечерятись у грешников дому сим на прокаженного, так изволи в нити, и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отрынулась и подобной мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сица, умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, познушайся, скверших, он я уст и чистших, не
ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне убыль пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови во освящение и просвещение и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного полка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в крайне страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и Пречистых сил и всех святых, от века Тебе благо угодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбен наше всевосприемное смешение от чистых и девственных кровей, по очистительство оросшее Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божие и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая я, души тленные, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимая благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духе разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восстави мне грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесение плотское обоживо восприятие и сия десным Отца сидение почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики, с отделовой приятелище мне покажи Твое пришествие. Аминь.

еще верую, как ты есть самое пречистое тело, ты есть самое честное кровь твоя. Молюсь бы тебе, помилуй, прости, переши не мое больное, не больное. Я же словом, я же делом, я же ливнем, не ливнем. Спорю меня не осуждено, причаститься, причаститься, причаститься. Восстановление моих грехов, жизнь вечная, аминь. Вечер и предание дней истины Божией, причастником и пленением. Во врагу и принтами поверь, не обзанник и дам лек и вида, лек и разбойник исповедуйте. Аминь, имя Господи, во царство твое. Да не в суд или осуждение, будь мне посещение святых святых тайн, но в исцеление души и тела.

אוקיי,

Владыку.

Спасибо.

милостью, Господи Боже мой, яко не отринул меня, если грешным бы новщиком, и быть со святым Твоей сподобилось, и благодарю Тебя ко мне недостойного, причистить все причистить Твоих небесных даров сподобилось, и на Владыку человеку, любши нас ради умер жив и воскресы, и даровая нам страшное сердце, отвящее таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души жи и тела, во отгнание всех сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непосудного, любовь нелицемерного исполнения, премудрости, освободения заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего Царства и посвящения, дала святыни Твоей теме и сохранение Твоей благодати, помная всегда, и никто мы с Тебе живу на Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так у Тебя жития и шеда, о надежде живота вечного, присосущенного сил на покое, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих, Христе Боже наш, и Тебя поесть от во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю Векове, Содетелю всех, благодарю Тебя всех, ежемися, пору благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю обо Тебя, блажи человеку, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достану причащайтесь от святых Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебя славу восылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно в веки веков. Аминь. Давай пищу мне, по Твою волю, овцы, и о поляне достойное, да не полиши мне, свидетелю мой, паче же, пойди во уда моя, во вся состава, во утробу в сердце, попли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, утверди сквозь мир вкупе, чувств просвети простую петерису, всего месть пригвози страху Твоему, присно покрыть, соблюди же, сохрани меня, всякого дела своего души тяного, очисти и умы, и укроси меня, удобри в разуме, и просвети меня, покажи меня Твоей селение, единого духа, никто усиление греха, да яко в худном причащении, яко огнями не бежит, задей всяка страсть, молитвенники Тебе приношусь, святые еще на начале же бесплотных, притечу Твоего, мудрые апостолы, всем же Твою неспирную чистую Матерь, и же мольба Богу утровне, прими Христе мой и Сыну Света, соделай Твоего служителя, Ты бы и посвящение и единый наших блажи, душ и светлость, и Тебе ли подобное ко Богу и Владыца славы всего славим на всех день, тело Твое Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный кровь Твоя, честное восставление грехов, будешь мне благодарение все в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое с подобием грешного, стать одесную славы Твоей я, молитвами причистая Твоей Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свети помрачение моей души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейсии, и достойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, рожая, оживотворю меня умершенного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и вознание в пленениях помешений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне стезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное сии во веки, аминь. Ныне отпущающий раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, яко видится очи мои спасение твое, еже и сии уготовало при лицем всех людей, свет воскровение, здыкое славь людей твоих Израиля, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посвяти исцеление мощь наша, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не вди нас свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же света все гнева сеявши, благодать сиренную просвети, не серебролюбие мира высокровище снизка, высоту на смирена мудрее, показана Твоими словами сына наказуя. Отче Иоанне, за Твою симули слава Христа Бога, спаси всю душу нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес прияла себе божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице Единому Богу. Иоанне, за Твою все блажение, преподобнее, достойно хвалям Тебя, и всем наставник, как и божественное являя, и ныне и присно, и веки веков. Аминь.
предстательство христиан не постыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презрь грешек моление гласы, но при дворе к облагай на помощь на святого зовущих Тебя ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующий пресно Богородице, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения, не серафим, без остановления, Богослава Рожьего, Сущего Богородица, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Деши, души истинные, живи здесь, и ся, исполняй сокровища благих, и жизни подателя приеди, вселися в ней, очистины от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный, даже нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы остаряем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою не во устах стивых. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоту. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии, не обретите во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои. Аз возвах, яко услышал меня сии, Боже, преклонил ко Твоим мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, и спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенец ока, в крови криву Твоей возрадуй, покрыши мя, от лица нечестивых, остраших мя, врази мои душу мою, держаша, тук свой затворишь, а уста и глаголаши гордыню, изгоняющие меня ныне обидоши мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лове, яко скимен обитая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из окровенных Твоих исполнися чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да и видимся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя упова, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи пути Твоей. Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой на Тебе, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть, грех юности мои я, и неведение мое, бо не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положить согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господне, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой ног, бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его и завета Его явит им. Очи мои вынуку, Господи, яко Ты исторгнет от всей эти нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единороды нич есть аз. Скорби сердца моего умножившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившися и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся. Яко уповах на Тя, не злобю и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мое от беззакония моего и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а зная грех, но пред мною есть выну. Тебе, единому согреших и лукавый, пред Тобой сотвори. Я, когда оправдишься во слове всех Твоих, и победишь, мне да судить идти. Все беззаконие зачат есть, в грехах роди мя, мать моя. Все поистину возлюбилась Тебе известная тайная премудрости Твоя, явил Мессии. Окропиши меня соплями, очищуся, умыши меня, почти снегу велюся. Слуху моему дайте радости веселье, вот радуйся, кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созидь, во мне Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвежи мне от лица Твоего и духа Твоего, Тебя гонят и мед мне. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом, дышно утверди меня. научи беззаконным путем Твоим и честивым к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Божия, спасения моего. Возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, снимай отверзящие уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко аще восхотелось в жертву, дал Богу во всесожжение неблаговолиший. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно, избери на Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские я. Тогда благоволишь жертву правды возношения, всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пророчи и притечи пришествия Христова, достойно восхвалить Тебя, недоумеем и любовью чтущие Тебя, неплосто бородшие ее через власть и разрешися, славным и честным Твоим Рождеством и воплощение Сына Божия мира и проповедуется. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Феврония, завет велим гласом. Тебе, женише мой, люблю, и Тебе, ищущий страдальчество, и распинаюсь, и спогребаюсь о грешении Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую в Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою. Но яко жертву непорочно прими, имя с любовью пожертвуйся Тебе, Твоя молитвами, яко милости спаси души наша, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в дни сей, остави нам долги наши, как же мы растворяем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Жениша мой, сладчайший Христе, взывавший Феврония, нетрудно ми тещи во след Тебе, ибо сладость любви Твоя душу мою надежды впери, и красота милости Твоя сердце мое услади, испите чашу страданий по Тебе, да достойно мя в чертозе с мудрыми девами, ликовствати о Тебе сопричтеши, тем же преподобная страстотерпице, почитающая подвиги трудов Твоих, молим Тебя, мне не затворитеся и нам чертога двери». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милуей, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими наши в части молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны сего во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и святые души, и едино Божество, и едино сила, помилуй меня грешного, и ими живейся судьбами, спаси меня достойно гроба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на меня, крепцы взыскаши душу мою. И не предложиши Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати зла и врагом моим истиной Твоей, потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избави меня, и сии на враги мои, возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления мои, голон мими, и услыши меня, во скорбих печали моей, и сметовся от глаз вражия, и от служения грешничая, яко уклонишься на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметется во мне, и боясь смерти нападе на меня, страх и трепет прииди на меня, и покрымя тьма, и рех, кто это даст мне крылья, яко голубине, прищию, почию, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога, спасающих меня от малодушия, от бури, подобри, Господи, раздели языки их, яко в их беззаконие, прилегание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскудет стонью лихо и лесть, яко и аще бы враг поносил мне, претерпел бы их убо, и аще бы ненавидя меня, на меня вели речь, вол укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен в дому Божий, ходихом единомышлением. Да приди же смерть на меня, и да снидет два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша меня, вечер и за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, не есть бо им изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись и сердца их, умякнувши свой са их паче илея, и тебя суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Твой тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студенец исцеления, мужи крови и листи не приполовят дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя. Живых помощи Вышнего, крови Бога Небесного Творится, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи, и от своего семя тежно клещма своему осенить, и под крыле Его надейшися, оружием будет тебе истина Его, не убоишься страха ночного, стрелы летящего дня, отвечу тьме приходящего, стрящий бес полуденного, падет со спины твоей тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое, не придет к Тебе злой, рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда прикнешь камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и покрешь льва и змея, яко на меня упова избавлю, и покрою, яко познай имя моего завет ко мне, услыши его с ним, есть скорбь из моего, и прославлю его долготою дни, исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне писано, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пророчие, притечи пришествия Христова, достойно восхвалите Тебя, недоумеем, любовью чтущие Тебя, неплодство боровшие и очи без власти, разрешися славным честным Твоим Рождеством и воплощение Сына Божия, мира и проповедуется. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Феврония, завет велим гласом, Тебе же ниши мой люблю, и Тебе ищущий страдальчеству, и распинаюсь, и погибаюсь, и крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовью пожершуюся Тебе, Твоя молитвами, яко милости спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение, за премногие грехи наши, Ты и же от Тебе, родшегося моли, Богородица Деву, многие поможет моление матерника, благосердие владыки, не врезе грешных мольбы все чистые, яко милости есть, и спасти моги, и же и страдать о нас изволивый. Скоро да предворядны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и имени ради Твоего. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прежде не плоды дней Христова притечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, и Боже бо пророцу проповедаша, на сегого Иордане руку положив, явися Божие слово пророк, проповедник в купе притеча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготропнее, и же праведный, любя и грешный, и милый, и же вся за веку спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими и наши части и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши освятите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, злобы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да починими, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне признанный во веки веков. Аминь. Честнейший, кровяный, славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи, Иисусе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы всея твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслава и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание, грех наших растерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любчий, приими нас грешных благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса, или помышления лукавства, и на любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе света наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем изначальному Отцу, Своим единородным Твоим Сыном, и Святым и Благим, и же утворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Amis et les concours.

רבה.

печали, сущим надежду благую утешение подарок. Тем же водите убиенным и от ран и болезни скончавшихся в свое прошение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполнено сожжение веры, надежды и любви. Постави Матерь во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг от другу любовь, обнови в любви Твоей, я когда едиными устынь, единым сердцем, исполняйся Тебе единому Богу в Троице славимому, Ты выси заступление и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне призна и во

Господь по праву дьявола противник Рокетки даровали. Дам Господи упокой душу собственных граждан, святейшую подряду православных тех ересей Пини, надложившую подряду Теодора, святейшую подряду Павла, но представлено святейшую подряду Ильи. Но священно архивлита и ранее входившая братья святей Ильи Сия, но представлено радиакона Алексея Алексея. И всех дел непоминаемых отцев, братьев, сестер наших вместе с Митрией, вместе с Павлом, вместе поклоняясь, чтобы же ближе полезли в чарево дыхание. Всякое согрешение, содеянное словом или делом, или помышлением, яко говорит, благий человек, любит Бог, прости. И, конечно, человек же жив будет и не согрешит. Ты бы не лиси, ты бы обидел, если чтоб многих греха, правда твоя, правда, если бы воистина, яко ты, если в христиане живут, в покое, собственно, правда твоя, на памяти святейшего патриарха Сергия Алексея Пимена, блаженнейшего патриарха Диакона святейшего патриарха Павла, но представленного святейшего патриарха Ильи, архимандрита Иеронима, спасившего братья святые обители сия, но представленного Алексея, но представленного иеродиакона Алексея, вождей и воинов на поле поранения за веру отечественных животных положивших и всех отцов, усопших православных христиан, святей Божий нас, и тебе славу посылаем, изначально Тебе, Отцем, Пресвятым и Благим, и Жгоряющим Твоим Духом, ныне приисто

Господина нашего, преосвященнейшего Иисуса Кирилла, Евгения Пасадского и Дмитровского, братьевские обители сия, и всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог по Царстве Своем, всегда, ныне, присно. Аминь.

Василий Иван, священника патриарха Московской Всеобщей Святой Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего епископа Кирилла, Сергия Посадского и Дмитра Кога, низших даров всем своим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих,

Отца и Сына Святого Духа, ныне присно и во веки.

Хотя есть и человечье тело, волычный страхом приступи, да не опалишися огонь боесть. Божественный же пья кровь к общению, первые примирись тебя опечалившим. Та же дерзая таинственная брашная яшт, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычнее, с ним помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Божий наш, источничий жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетели безначального Отца, со пресносущной свиньи, со безначальной премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и растныся, погребыся, за ныне благодарные, злонравные, и Твоею кровью, обновив и растлевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав бы Твою благость, Твоей заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши и долготерпелив же, и много милостив, не предал и себя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидаю обращения. Ибо реклась и человека, любчий пророком твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо владыка создания твоей руку повыбить, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, осаще, недостоин есть небеси и земли сия привременной жизни, всего себе повину греху и сластем по работе, ведь твое сквернив образ, на творение создания твое быв, не отчаиваю своего спасения каянный, на твое же безмерное благоутробие дерзаю прихожду. Прими убы имени человека, любчий Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, и грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные, к себе призываю, покоевая, не пришеды призвать и праведные, на грешные, и на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей, святынь Твоих, часть приемлю, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения в напутье живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твое. Якуда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в ниже препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несть достоин ниже доволен, да под кровь недиши храма души моей я, за ниже весь пустый пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и якоже восприялась и вертепи, и в ясли бессловесных возвещи. Сицы восприми в ясли бессловесные моя души, и восприненное мое тело в нити, и якоже не удостоилась и в нити, и свечеряйте согрешники в дому сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моя души, и прокаженные грешные я, и якоже не отринулась и подобные мне блудницы грешные, пришедшие, прикоснувшиеся тебе, сицы умилосердие сие мне грешным, приходящим, прикасающимся, и якоже не возгнушался и сесперных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, сперших вон и я уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стены, скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей и в снабдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, благодати и Твоего царства и присвоения». Небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь я Тебе, яко един си свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, искорени в страх Твой сердце в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мне и удесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями причистую Твоей Матери, при невещественных Твоих служителей, причистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный, Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше, всевосприем и смешение от чистых и девственных крови паче, естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием, благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и сила Твоим восприятием, животворящие спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая, душетленная, страсти телесные, погребением Твоим адово приняй, царствие погребимое, благими помыслы лукавое, советование и лукавствие, духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшую правцу восставивай,
Восставим я грехом пополшего сего образа мне покаяние, предлагая преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и съедесным Отца сидением почты с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасти, спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовы. Приятелище имени покажи Того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселение правду и благоволи мне усрести Тебя на облацах, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя в себе начальным Твоим Отцем и пресвятыми благими штречим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единый, имей власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека ли воспрезри моя вся ведение, неведение, прегрешение, и с подобием меня осуждены, причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения и освящения, и обращения будущего живота и царствия, стены и помощи, и возражения, сопротивных во истреблении многих моих согрешений, Ты бы и Бог милости и щедрот и человеколюбия. И Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюсь и пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть месут себе ямы пью, и не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожду к Тебе ревшему, еды мою плоть и пия, и мою кровь во мне пребывает, и язв в нем. Умилосердись, убо Господи, не обличи имя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцелении, очищении, просвещении, сохранении, спасении, и во освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского мысленного в уде всех моих, действуя могу в дерзновении, любовь я же к Тебе в исправлении жития и утверждения, возвращение добродетелей и совершенства в исполнении заповедей, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устян, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной приими, моление Христе мое, не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, даже мне дерзновенно глаголать, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать, и совершив паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, и миру купивший, прииди дерзость мне помазать Твои нози, Бога моего, Владыки Христа моего, яко же вон у нее отринулась, и пришедшую от сердца ниже меня вознушайся, слове Твои же не подашь нози, и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, все дерзостно помазать ее моими слезами моими, очистими ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь и золо множество, весь и струпы моя, и язва зриши моя, но и веру весь и произволение зриши, и воздыхание слышишь, и не тыться Тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезной, ниже капли часть некая, несоделанная моя, видести очи Твои, в низе же Твоей, и еще не содеянная, написана Тебе суть, вишь и смирение мое, вишь труд мой, и грехи вся оставими, Боже, всячески да чистым сердцем притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся, и пресвятых тайн ими же оживляется и обожается всех яды же, и пия и чистым сердцем, ты бы рекл, владыка мой, всяк яды мою плоть, и пия и мою кровь во мне убоси и пребывает, в нем же язв есть. Истинно слово всякого владыки, Бога моего божественных, бо причащаяся и боготворящей благодатей, не убо есть един, но с Тобой, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, яко же зришу со слезами и душей сокрушенную. Избавление моих прегрешений прошу приятелями и Твоих живодательных и непрочных таинств. Причаститесь, я не осужденно, да пребудешь, и яко же реклась и со мною трекаянным. Да не кроме обред меня Твоей благодати, прелестник. Восхитит меня льстивней, прельстиво отведет боготворящий Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и Тебе вопию, и яко же блудного и приялась, и блудница пришедшую, и так и прими меня, блудного и скверного щедрее, души согрешенные, ныне Бог Тебе, приходя, вем спасе, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, и ниже судея, деяния о судеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение, человеколюбие крайнее, но милостью и страсти отепре, кающиеся и чистейшие, светлейшие, светотворившие причастники, общники Божества Твоего соделывай,
и все дело воение независное и странное, и ангелами человеческие мысли, и беседующие многожды, якоже другом твоим неистинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю твоим богатым и нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща огневе, о гневе причащающейся травасы и странно чудо, орошай мне пально, якоже убо купина древления опальни горящие, ныне благодарные мысли и благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклонюсь и величаю, славлю тебя, Боже мой,

Yeah,

0: Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже.
1: Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилась, но, Владыка, человек, любче нас ради умеры живо скисы, и даровавый нам страшное сие и животворящее таинство, во благодеяние освящение душ и телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так и всего жития, и шета надежде живота вечного. Присносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость

0: Зрящих твоих лица доброту неизреченную, ты бы си истинное желание, неизреченное веселье, любящих тебя, Христе Божий наш, и тебя поет свят тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, царю вековый, содетелю всех, благодарю тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих твоих таинств, молю бы тебя, блажие человека, любчие, сохрани меня под кровом твоим, и все не крилу твои, и дарами, чистой совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы си мой хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дал вы пищу мне плоть твою, волю, огонь сия опаляй, и недостойное, да не опалишь меня, содетелю мой. Паче же пройди во уды мои, во все составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, осветить помышления, составы, утвердив с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху твоему, присно покрысь, бледи же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного. Очисти я мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне твое селение, единого духа и не к тому селение греха, да яко твоего дому входом причащения, яко и огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притечи твоего, премудрые апостолы, сим же твою несперную и чистую, матери их же мольбы благоутробни, приими Христе моим сыном свету соделай, твоего служителя, ты бы единый си освящение наших, блажи души светлости тебе, либо подобно, яко Богу и владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисус Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя в честное во оставление грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать, и одесную славы Твоей я, молитвами причистые Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, косподобило меси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, животворимя, умышленного грехом, я же милостивого Бога, либо благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в плененных помышлений моих. Исподоби меня до последнего моего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепеть и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь того, чему и спасение твое, и жизнь уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днеси, оставим нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную и просветение серебролюбия, мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудре показана, твоими словесы наказуя, очи Иоанне задоустье, моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне задоустье, все блаженни преподобни, достойно хвалим тебя, Иси, ибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласное, на предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородицы, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейший херувим и славнейший, без сравнения серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
1: Слава тебе, Христе, Боже, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
1: Помилуй,
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Прости,

Спасибо.

Thank you.

вседный, закло свое жертвенное, и раствори в чаше своей вину, и уготова свою трапезу, посла своя рабы, созывающие с высоким проповедником.

Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь.

утешишь остановя на святого Твою, Господи, чтося, умножишься, скужающие дни, мнозе восстают на мя, мнозе глаголи души моей, не спасение молодое его, Ты же, Господи, заступник мой, си Ты. Слава моя, возносяй главу мою, власа моих по Господу возвах, и услыши мя, горы святые свои я, асну слух и спах, постах, и как Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, упесно падающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты еси поразим, вся враждующими в свое, зубы грешников сокрушил еси, Господне и спасение на людях Твоих, благословение Твое, ас уснух и спах восстах, яко Господь заступит мя, Господи, да не ярости Твоя, влечишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя взоши во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, не с исцеления плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира костей моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое, тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего, во страдах и слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и не с исцеления плоти моей, озлоблен выход, и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои, Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставимя сила моя и святочью моею, и той не со мною, грузи мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближним моей отдалече мне сташа, и нуждавшися, ищущие душу мою, и ищущие злая мне, глаголах осуетная, и льстивным весь день получахася, аже я колок не слышах, и я коне мне отверзая уст своих, и выхека человек не слышай, и не мыло стек своих обличения, яко на тех, Господи, упала Ты, услышишь и, Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижайтесь ноги во моим, намявили речи ваша, аж, яко асна раны готовы, полились моя, предо мной есть воином, яко беззаконие моя, возвещу и попекуся о кресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися недовидящими бесправды, воздающими злое возблагая в волгах умя, за негоня к благостыню, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, Тебе утреннюю, вожада душа моя, воля множится и Тебе плоть моя, земле пусте и непроходне, и безводне, так и во святем явикся Тебе. Видите сила Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, я так и благословлю Тя в животе мое, во имени Твое воздежу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и устама радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моих, на утренних получах сердя, яко был еси помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся, прилепи душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, Ти же все искашу душу мою, в меду преисподней земли, предадется в руки оружие, честь и лисовом буду, царь же возвеслится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крыло Твоею возрадуйся, прильпи душа моя по Тебе, мне же приятельница

одни возглавь и ночи пред Тобою, да внидет Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, примененных с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе, яко язвенее, спящие, во гробе их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоей, отретновение быша, положишь мне в рове преисподнем, темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя, навилайся на мя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь мя мерзость себе, преданных и не исхожда, очи мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, везде, возле к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишие чудеса, или врачеве воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле затмений, я к Тебе, Господи, возвал, и утро молитву моя предварит Тебя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть масть, и в трудех от юности моей я вознижися, смирихся и изнемогох. На мне придоша гневе Твое, устрашение Твое, возмутиша мя, а вы душа мя, яко вода везде не одержаши мя в купе, ударилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, одни возвах и в ночи пред Тобою, да вдидит при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновися, яко орля юность Твоя. Творя милостыню, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути свое Моисееве, сыновом Исраилевым, хотение свое, щедрой милостью, Господь, долготерпеливым, многомилостив, не до конца прогневается, ниже во век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небес нет земли утвердилось и Господь, милость Твою на боящихся Его, велико отстоят восточцы от запад, ударилось и удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сына, щедрый Господь боящихся Его, яко Той познав создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух вроде в нем, и не будет, и не познает того места своего. Мило же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его, на сынек сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его. Творите я, Господь на небесе, готова престол свое, царство Его всеми обладает. Благословите Господа. Все ангели Его сильнее крепостью и творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, души моления моя воистине Твоей, услыши мя правде Твоей. И не внеди в суд с рабом Твоим, яко не обратится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвые века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творениях рука Твоя, поучався, воздвиг Тебе руца моя, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящий в ров. Слышано сотвори мне за утро, милость Твоя, яко на тело плавах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе за душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты, если Бог мой, Дух Твой благий, наставит меня на землю праву имени Твоего. Ради, Господи, живиши меня правду Твоей, изведиши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги мои, и погубиши все остужающие.
очи души моей, яко осрав Твой есть на, услыши меня, Господи, правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоей.

Всем причтению

присною во веки веков. Аминь. Благо есть исповедайтеся, Господи, и пети имени Твоему вышней, и возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. Десятострунием псалтирии, с песнею в гуслях, яко возвели, возвеселил меня, и си, Господи, в Твори.

радуюся, яко возвеличишася, дела Твоя, Господи, зело углубишася, помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумев, не разумеет сих, нигда прозябуша грешницы, яко трава и проникоша, все делающие беззаконие, якуда потребятся век века. Ты же вышний вовек, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в еле мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие я, услышит ухо мое, праведник, яко финикс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножатся, и в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Сыну и Святому Духу.

во веки веков. Аминь. Господь, воцарися в лепоту, облечеся, Господь, силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы своя возьмут, реки сотрения своя, от гласа вот многих дивные высоты, морские дивен высоких, Господь, сведение Твоя уверишься к зело, дому Твоему подавает святыня Господи в долготну дней. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: веки веков. Аминь. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острове мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба, исправление престола Его, огонь пред Ним идет и попалит окрест, враги Его, освятиша молния Его, вселенную видя, и подвижися земля, горы, яко воскрастаеша, от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему, все ангели Его, слыша и возвеселися, Сионы, возрадовавшися чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господи, вышний над всею землею зело, превознеселся, еси над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих из руки, грешничий избавит я, свет восия праведнику и правым сердцем веселье, веселитесь и праведнее, Господи, и исповедайте память святыни Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй.
2: Храни нас, Боже, Твоей благодати.
1: Господи, помилуй!
2: И чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянуй.

дарями просвети поющая тебя и умы утверди, Дева сенепорочная, крепкая всего мира заступница, да торжествуем все любовью хвалящей тебя, и преславное пришествие Твоего образа славящей молим, не престай, Дева, молитвами Твоими спасати рабы Твоя от всякие беды, едино благословенная, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественными зарями просвети поющие тебя и умы, утверди, Дева сенепорочная, крепкая всего мира заступница, да торжествуем все любовью хвалящая тебя, и преславное пришествие Твое, Твоего образа славящее, и молим, не престай, Дева, молитвами Твоими спасати рабы Твоя от всякие беды, едино благословенно.

присно и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе, да приидет, не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, яко исчезоша, яко дым, дни мои и кости моя, яко сушила сосхошася, уясен бых, яко трава исше, сердце мое, яко забых, снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего прельпе, кость моя, плоти моей, уподобихся неясоти пустыни, бых, яко ночный, вран на нырящи, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношах уми, врази мои, и хвалящий имя мною гляняхуся, за ней пепел, яко хлеб едях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей, яко вознес, не

мое, яко сень, уклонишася, яс, яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в рот и рот. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко приеди время, яко благоволиша раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господни, все цари земсти, славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных и нечижиши моления их, да напишется сие в рот иные люди Зиждеми ей восхвалят Господа, яко приничи с высоты, святые свои я, Господь, с небеси на землю призре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умешленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе и царем еже работайте, Господи, ви, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присно и во веки веков. Аминь. От обещаемому на пути крепости Его умоления дней моих возвести ми, не возведи меня во преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал Иси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибну, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду съешь я и изменятся, Ты же той жде еси, лето Твое. Не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовеки исправится. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Востока к западу прииди твой образ Богоневестная, Сына Твоего и Бога, всемощную силу и озаряю тьмою, скорбей одержимые и прещение враг избавляя, и тех сети разрушая, и предстательство крепкое, оружие непобедимое на враги миру всему являяся, из Тебе, Бо всех, владыка, плоть приим, яко Сын, Матерь Тя свою, и Твой пречистый образ прославляет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Яко звезда многосветлая взыде, и преславна от востока к западу прииде Твой образ Богоневестная, Сына Твоего и Бога, все мощную силу и озаряя тьмою, скорбей одержимые и прещение враг избавляя, и тех сети разрушая, и предстательство крепкое, оружие непобедимое на враги миру всему являяся, из Тебе, Бо всех, владыка, плоть приим, яко Сын, Матерь Тя свою, и Твой пречистый образ

Ведь и во славу вас, Солнце.

от него не восставши Мариам и Девгорния с отчанием во град Иудов, и мне Евдом Захарин и целова Елисавет, и мы всяко услыша Елисавет целование Марина, зыграйся младенец в чреве Ия, и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велим и рече, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие да прииди мати Господа моего ко мне, себо якобы с глаз целования твоего уши моею, зыграйся младенец радощами в очеве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение, глаголом имеет Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя всероди, яко сотвори мне величие сильное и свято имя его, прибывши Мариамские, яко 3 месяца, и возвратися в дом.

нашими негаями и крестопомерной детьми, чудотворцем, святый кровноапостольный Мефодий Кириллов, учитель славянских, святый кровноапостольный князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителя Московских, Петра Всеогноста, Алексея Ионы, и отца Макария Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов Московских, Филарета Иннокентия и Макария, свидетеля Серапиона, архиепископа Новгородского, свидетеля Иосафа, архиепископа Белгородского, всех славных и заповедных мучеников, святого апостола, первого мученика, архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые великие славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русния, святых царственных, святотерцев, преподобных и благодарных отец наших, Антония Феодосия и прочих невипетерских чудотворцев, преподобных отец наших, преподобных и благодарных отец наших, Сергия Никона и игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима Грека, Дионисия, Антония, Варнава Гефсиманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосима и Саватия Словецких, преподобного Киева игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви русских и просиявших, всех праведных Богу Отец, Иоакима и Анны, и святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, и Божьей памяти

Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, все пресвятым и благим,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благая Царя, благая Мать, я же всем благоспеснушная, прошение всесильное благодеяние, благодать Святого, и нам воссияя благодать, и несё бы благодатная, весь Тебе, Петина, начинающая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, дико памяти, виновные, праведные, приголодайте, настоящего торжества, злословие, и вот не видит сердце к похвалению, мы же брение, все тебе принесем, дочь усердная, благодарствия.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Архангель си глас поем тебе, радостью чистой, аще недостойной смы, за благостью бы си прими, владычица, света милость твоя нас просвещающая и благодать всем подающая.
2: Всем сердцем пейте твоего угодника, преподобного Дионисия.
0: Целилючи Дионисия, моли Бога о нас. Придите, верный чад, дни церковные, светильника и слова непоколебима, православие, учителя, благочестия, ревнителя, истинно проповедника, нечестия, искоренителя, блаженного Дионисия, песнями доброхвальными воспоем.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, богатой и светоносной благодати исполнен, в обители Печерсии иночествовал Иси, и тама, яко бесплотен, к добродетелям приведе свой ум, очи чудни Дионисие.
0: И ныне и пресна, и во веки веков, аминь. Яко истинный свет от блаженства, яко явившийся мир у нас, во тьме с России ходящих, просвети и настави на путь, путь, проросший роду христианскому Марии.

0: спаси нас, глядите вернее на преславное видение, зрите на высоте благолепно сияющую, причислен своим образом Деву Пречистую, нас благодатно посещающую, благоверно поющих, несть пречистый, паче Тебе, Владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, освящайся, Богородица, Твоей благодатью всяком верных, и возвышайся чудом икона Твоя пришествием, юже благочестно почитающая Тебе верно славящих, сподоби, Владычице, нас работы и вышнего причастия.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дашь нам ненаветно небесную шествовать эстезию, Богоневестная, на божественные деяния нас укрепляющие, якода Твоим девозаступлением, злокотненного путей уклончася, пресносущные славы будем общницы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангела Творца истинного света Христа, незреченно себе Богоматери воссиявшего лучами, мрачины наши души и сердца посвяти, и благодатью Твоей благодатной освяти, вольника света рачения наставляющие.
0: Святитель очи Дионисия, моли Бога о нас, Отечество духовное Твое, оставилось и нижнего, но вага града вскоре дошед, в нем чудный обитель создал, и собралось и множество иноков, царский путь спасения им показуя, так и нас не забуди, и управив небесным обителем чтущих Твою, память святую Твою.
1: Святитель очи Дионисия, моли Бога о нас. Новый Печерский обитель на высокие брега Боги устроите, из неявно все Нижегородской земли подвиги поста, молитвы обильной милости украсилися, Дионисию очи священнейший, молись Христу Богу о спасении душ наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, времена и лето достопамятные деяния списати, труды и подвиги простага люда, Писание предати Ты, очи Дионисия, и на Лаврентия благословилась и тем на рай духовную народ собрати, страну и веру нашу от безбожных и чужевредных нахождений сохраните.
1: Имени пресной во веки веков, аминь. Солнце правды, истинный Бог наш, плоть прияла Тебе, мир его сияюсь, Мария Дева, и для многобожия погибе до конца, светом Сына Твоего, Дева Мария, ныне мя врачи, нагопозити и настави на

0: Российску из Киева высиявшую, через Нижний Новгород в Суздаль достигшую, и всю страну сию учением озарившую, ублажим богомудрого Дионисия, той бы молится Господу, спастися душа в нашей.
1: Я зарелся в благочестие Господного кафедру и справ, поставив слышно земляки пастыри, мы же не влегласно так его заберем. Радость всякий вепечерский воспитание, совесенчие, сплотище преподобному Сергию, радость это врега Бога, видишь, чудно основал, и мне храм отнесением Господню устроивай. Радость его просто едока в обители всей заправой, над ними начальником у Христа поставленной. Радость монарской же я в светлой образе, преподобном Ефимия и Макария наставниче. Радость от Есть треугольников, церкви вся, земли российские, крепи защитнище. Радость о Константине Граде, если я своим доварением удивил, и за ревность верю, у Господи доварили российские земли поставленной. Радость или отче наш Дионисия, земли российские, пресветлое украшение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, из лавры великие пришед, иконою Пресвятые Богородицы, весь край Нижегородский осветилось и обитель Вознесенскую на горах Волги устроивай, и в ней подвиги просиявы. Оттуда же на Суздальскую кафедру поставлен был Иси, святителю премудрый Дионисия, моли Христа Бога грехов оставления даровати, почитающим любовью, всечестную память Твою.
1: И ныне и присны во веки веков, аминь. Я на древнего истоки вот, чистейший Твой пречистый образ Владычицы, паче бы и вектора блистайся, повсюду неоскудно лучи милости Твоя, всем являя и простирает, и чтущие преславные пришествия Его благодати Божию в милости нас соблюдает. У ним же Владыца мы, радуешься усердно празднуем, и Матери Твоих на милосердие празднуем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Творец всех и Создатель, Вседержительной силой, нося и всяческая, образом своим божественным, и Твоим, Дево дне чудоносным, преславно прииде, на руку Твоею чистое носим, на спасение человеком и исцеление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неизреченному Боже дарованию иконе Света Христа и Пречистой Девы, приди вернее поклонимся, с любовью припадим и пьющие, не спасли у благодателю, гроши тебя ради преснодива благосердия, благодати и милость нам, рабом Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангелов Царицы, мысленный Кивоте, законного пачек, Кивота причистый Твой образ, неизреченными чудесы и благодатьми Богу краси и прослави, и ангелам почитать и того повели. И с ними же о нас ему, о себе ты молися, славящих спасительное его смотрение, и Твое, еже бы нам спасение получите.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, я же по благодати дарованной от Бога помощницы нам всем христианам, того Мария всеблагая, всенепорочная, ягода призыв наше бесчисленное сорешение, избавит пламя наготомление тьмы кровешней муки всякие.
0: Святитель Отче Дионисий, моли Бога о нас, икону Богоматери, о Дегитрии восвящение, покров и ограждение, земли России сей и Царьграда принесли сей, и та источник исцелений и чудотворений всем с верою к ней притекающим показует, и от всяких напастей щит державен являет, ты же, святитель, непрестанно молися, да покрыет Дева Пречистая своим омофором вся к ней притекающая.
1: Святитель Отче Дионисий, моли Бога о нас, во епископа Нижнего Града, поставленный сиянием добродетели христианской всеукрашенной, бурзой защитной церкви и земли российские, от ереси стрекольников явился сей, святитель Отче наш Дионисия, моли Христа Богу, спаси душам нашим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, помыслив злая о гаре незлочестивой, стрелу лукавую пусти, тебе, святителю, сгубить его схотев, и веру святую попрати, но ты, Богом сохраняемый, и Матери Его Пречистую, цел и невредим прибыл еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Поющий тебе радость, избавшись от варварского служения, изгнин от работы чуждого и сокрушимого и святого страстия, насади благоразумие, страху Божия, и выси всему, благо вина и анчаток

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты о благодатная, в милости о Твоем днесь благоволение боголетное явлением страну нашу благодатно просветила иси, и таинственное света Твоего просвещению миру не спаслала иси, к свету Вышней славы Богородице, верные возводящие.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Омрачимся по настоятию, чинимся в реке, не домеемся доносной благодати, милости Твоя и славянати Владычице, но Пресвятая Дева, просвети нас и обогати таинственными Твоими дарованиями божественных желаний, свету правого пути направляющие.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благочестно отсюду, о Богомати, пред честней Твоей иконе притекающие и усердно поклоняющиеся, и верно везде Тебя призывающие, предвари от бед всяких спасающий, и лютых недуг избавляющий, и духи лукавые прогоняющие, тишину и здравие подающие всем владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Лютыми помышлениями, скверными воспоминаниями от рука врагов, служаемых зельни, не остави нас ниже презрения Богородица, но сини Твоей благодатью, покрывающей от всех и заступающей, спасающей от всех из наведового блаженная.
0: Святитель Отче Дионисий, моли Бога о нас, храм Духа Святаго явился иси, предивный иерарший Отче наш Дионисий, Нижний Новград непрестанными молитвами и священнодействием Твоим облагоухал еси, тем же и ныне ходатайством Твоим святе душевные и телесные болезни наши исцели и все прощения грехов нам у Бога и спроси.
1: Святитель Отче Дионисий, моли Бога о нас, благочестие соб непоколебимо явился еси, светом добродетели Твоих осияй в Иисусе всех удел, ныне же в селениях праведных подворяйся, молися нас, то Господу да спаси души наша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пастырь воистину добрый, словесному стаду Твоему, святителю Дионисии, был иси, душу свою за овцы своя положите готовый, тем же и явился иси, обидимым заступник, непреоборимый, правды же ревнитель неустрашимый, сильных мира сего с любовью обличая, и посомых своих отечески вразумляя, заблуждающие же на путь правый премудрый наставляя.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, все роди благодати Марии Саиса, и мы, песнь блажащие, изображенного на иконе лику Твоему поклоняемся, радость видел память и силе Твоего.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, аер пространный и земля наша Царицы, преславном Твоя иконы пришествия, чудес и божественных даров, благодати Твоею исполнися, во утверждение благочестия и всех верных всепетая, ежеднесть и супостаты не слагаются, и славящие Тебя крепцы утверждаются.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Граде Божие Сирение, Святое Дева Богоневесная, сохрани от сопротивных нахождений, от всех навитуражей, Святый Дом Твой, и вся Града, и страны христианские, любовь и поющие Тя, и верно почитающие пречистый образ Твой.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, освящение, здравие и спасение, всегда подавай душам жителей всем нашим, о Мати Божия, благочестно поклоняющимся иконе Твоей Божественней, и усты, и сердцем благоговейно, пью со страхом целующим, и верою от души Тя, песнословящим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, державный покров и стену необоримо сложавшим,

0: княжеского непреклонного обличителя, и така возопиим, не святых же Бог наш, и не праведен паче Тебе, Господи.
1: Или очень я неси, моли Бога нас, во граде во престоле на собой призвал бы все, едино всех епископов княжескому повелению противоста, честь митрополии московской отвергает, оберегай, противно ставленника князя постояй, злочастному митяю на кафедру пересадилецкую в свете возбраняй, ныне же молися нас ко Господу, помилуйтесь душам нашим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с угубым рвением о благочестии распаляем, спешно пришел иси в Царьград пред патриархом Нилом намерение архимандрита Михаила обличаяй и Русь от ереси стрегольников, оберегая, тем же и мы Твои рачения, о православии воспеваем, славище Господа во веки.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Свирепящая вам не здрасте укроти, ярем смирение возложитыми обогроется, да под игом и поработаю прочее время, я прячу мир земли.

0: Царицы, благодаряще Христа Бога, и кто я, чудотворней иконе умильность взирающей, припадем и возопием ей, о Владычице Марии, пресетившей страну сию, твоего честного образа явлением чудесно, спасай в мире и благовременствие Отечество наше, и вся христианы, наследники, показующие небесные жизни, тебе бо верно зовем, радуйся, Дева мира, спасение.
1: Пречудное явление Богоматери, видящее на высоту, добродетели взглянем и ум на небо возведем, сего бы ради небожественное привидие, да привлечет к высоте вопиющие истинцы. Радуйся, благословенная Дева всех этого Богом избранная, радуйся, небесная Царица, Господа Бога Мать и Творца всяческих, радуйся, всерадостные ангелом пения, радуйся, желательный всего мира зрения, радуйся, неподвижимая вера благочестия основания, радуйся, всесветлая благодать познания, радуйся, Божие земные благоволения, радуйся, земных Богу возведения, радуйся, озлобленных душам утешения, радуйся, всем бедным скорое поможение, радуйся, дарованная от Бога представительность роду христианскому, и Божий соблюдай прилежно всякий бед и зоба заветьте, радуйся, Дева верность.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангелом ковейный образ Твой, Владычицы, неизреченную присно благодати сияет и силою, небо того дарования земные, просвещающие, и к небесным наставляющие, и к вечному жоту устрояющие, за неизглаголную Твою благость, Бога благодатная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твоего боголепного явления, преславного иконы пришествия,

0: чистое, в очистывающих устане, как же вас могут исповедать? Мы же гроби, что возглаголим, тучи помилуй, спаси нас, повсеместе, владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, известной верных помощницы и всех благих подательницы, прими нас, верно припадающих, с любовью вопиющих Ти, помилуй нас, Госпоже, помилуй нас, як же дней стака, и во он и век, буди нам помощница и заступница.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Мати Божия милосердная, милости Твоя дверь отверзнесь, отверзи нам, и от усмысла волковой скити, хотящих нас поглотить до конца погубите, помилуй, молим Тя, владычица, помилуй, не отврати посрамных раб Твоих.
1: Святителю Отче Дионисии, моли Бога нас, крепостью Господнею, из млада укрепляемой, в ограде преподобных отец пребывал Иси, в посте, слезах, молитве, свой иноческий путь провождал Иси, на брег реки Волги с иконою Божией Матери, благодатью Духа Святаго направляемый, обитель чудную основал Иси, не забуди нас верою и любовью чтущих Тя, преподобнее.
0: Святитель Отче Дионисий, моли Бога нас, вас, видели мы верным людям, заступник воистину Бысти, но не наши ныне на враги, спроси победы, и одарения, и благочестия, длины и поглядимы, очень достаточно Дионисия.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пищи искушений и в пламени страстей их датя, не опалившегося виде вселенский, Константина Града, Патриарх, ублажи мужество Твое и ревность о православии, и почтите саном архиепископским, так и мы, чтущие память Твою, превозносим Господа во веки.
0: Имени и влисны во веки вековами, и скорая беда помощница, готовая буреваемо в пристанище, сохрани мя, Мать Божия, от подопления житейской, не дашь мне разбитися о камень пагубы душевною.

0: Боже, спаси нас, изрядней чинове небесней, благочестно благоговеет пречистому Твоему образу, всечистое и причудному Его пришествию, под солнцем преславно показавшуюся, и род правоверный, воздвигшу, пейте и славите Сына Твоего, яко Содетеля всех во веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, преславно днесь поющий лебезно, ангел мговерен Твоего, не поклоняемся, благовеющий Господи Царица, славящий Тя, Отец наша, Божественной Твоей благодатью осени, и на враги укрепи, мир нас соблюди.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радость и вина всеблагословенная, радуйся, всенепорочная, радуйся, благодатная, держава наше ограждение и спасительное прибежище, спасиные рабы Твоя, немущая почти Тебе, к Богу помощи, на Тя бы надеемся и Тебе поем вовеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, едино Тя жизни нашей, со врагом, с Богом, хранительницу и крепкую надежду спасения, молим Тя благосердие и по кончине ходатайствовать и о нас. Я когда будущийся истязание избавимся, и милости набрящим Сына Твоего и Бога в день судный.
0: Святитель Отче Дионисий, моли Бога нас, празднует Церковь Твое представление, и благознаменитый день Твоего успения, житие бы на земле благочестно пожив преславне, плод сторичествующий владыце Твоему принесло иси, и от Него сподобился иси слава неизреченная, непрестанного пия, благословен Бог, Отец наш.
1: Святитель Отче Дионисий, моли Бога нас, крепкого подвижника огнь с растения поле, но божественную благодать России, светлое житие показа зовуща, благословен Бог, Отец наш.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, послушанием и милосердием, постом же и молитвою Богу благоугодилось и всего ради прославить Тебя пред ангелы и человеки, благословен Бог, Отец наш.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Много веселья творю с ими, делай бессонную радость, хранителю же моему печаль отсюда, о чистая Мария, Материца Бога, наставь меня на покаяние, да будет о мне плач, ангелы же моему радость и мне.

0: спаси нас просто пути, по Аиру светоприятному, икона Твоя, Владычица и стезю приходящей, богодвижима и светолепна, неисследим и стези творящей, верные поднебесней благодати озари, верою вопиющая, воистину честнейшей всех еси, Дева чистая.
1: И святая Богородица, спаси нас, Слово единство вам превысокий, двоечистый чудес, никак уже по достоянию красию доми и сны, Твоечу силу моим тебя, царинцы, молишь и сына Твоего, Владыку и царя всех, даровавши нам Тебе, преславную помощницу, сподобите нас небесного своего царствия.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, петь благодарственно пение за неизреченное Твое милосердие, о Бога благодатное, от нас прими прошение наше, пользу исполняющие, и к высоте горней всех возведи, верно пути зовем, воистину высшие си, всех дева всенепорочная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, родись и радостно вложим тебя, Богородица, я по радости вся не исполнила, и си преславным пришествием икона твоя пречистая. Ей же дней поклоняющийся умельно молим тебя, не забуди, Владычица, твою рабу, сподобить в будущем веце избранных радости.
0: Святитель Отче Дионисий, моли Бога о нас, благославного града Суздаля, архипастырь благоговейнейший, явился Иси в Царграде патриархом Нилом, на митрополию российскую поставлен был Иси, не престай молясь о пасти Твоей, память Твою достоквальне совершающей.
1: Насвятили очи Дионисия, моли Бога нас, Константине граде на митрополию российскую поставлен был, великого града Киева, вскоре до сих Иси, от князя там заточение смиренно прияв, темницу святую душу свою честно Господи предал Иси, и в пещеру великого Антония погребен был Иси, ныне же молися со преподобным и о нас, ко Господу спасися душам нашим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прими хвалу от раб Твоих недостойных святителей, Отче Дионисии, не презри приносимые Тебе благохваление и молитву о нас, ко Всеблагому Богу сотвори, любовью со благоговением почитающих святую память Твою.
1: И ныне и присно во веки веков, они всяко рекреснословить о Деве, яко прошедшися небесные врата и ставшие от незрачно одесную престола, одесную сзади нас по благословению Твоего, яко песни рочатися из Тебе, и Тебя величаем.

0: Царстве Небесное, и тебе слава славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Учениями Твоими делай церковь Христову украсилась, святителю отче Дионисия, одню даже в мире просия Твое добродетельное житие, в молитвах и пощениях и бдениях, образ учеником был Иси, тем же вопием, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава дарующему Тобою всем исцеление.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пречистый образ Твой им же просветила, если нас Богодравица Дева, чтущий страстным всего ныне пришествия, от Него благодати Сына Твоего и Твоею, приемлющий скорбей и бед, и на пас избавления, Мать Бога Вышнего.
4: Глаза смы, всякое дыхание доколет.

Господи, поклонство преподобники поклонство, Отец наш, преподобный, и поклонство, Отец наш, Светки Никона, и Выгода в радости, святителя Дионисия, архиепископа Суза Собора, и Божий памятник совершаю, святых и праведных, Богатец, Якима Иоанна, и всех святых, помилуйте, спасет нас, я поплачу.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вами глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану и узришь меня, яко Бог не хотя беззаконие Ты иси, не пристелится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконцы пред очима Твоим, вознедилося делающие беззаконие, погубивши вся глаголющие лжу, мужи крови листи угнушается, Господь, аж множество милости Твоя внеду в дом Твой поклоню, ко храму святому Твоему страсти Твоей. Господи, наставь меня правду Твою, враг моих ради исправь пред Тобой путь мой, яко несть в устях их истины, сердце их суетных гроб, отверз горстань их языки своим лещаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их издрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, да заселятся все уповающие на Тебя век, возрадуются все лишися в них, и похвалится от Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь у праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселений, от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, и реколось, и обратитесь из сыновей человечести, яко тысячи лет пред очима Твоими, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, он чижень их лето будут утро, яко трава мимо идет утро, процветет и придет, на вечер падет, ожестеет и иснет, яко исчезохом гнев Твоим, ярости Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезохом, лето я наше, яко паучина паучах, усе дни лет наших, ним же 70 лет, аще же силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийти кротость на ныне накажемся, кто весь держал гнева Твоего, страху Твоего, ярость Твою чести, десницу Твою так, и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадуемся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни мня же смирил на Иси, лето вня же видихом зла, и призви на рабы Твоя, на дела Твоя, и настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, пути непорочные, когда придешь и ко мне, прихождах мне злобе, сердце моего посреди дома моего, не предлагах предачи ему моим, и вещь законопреступную. Творящее преступление, возненавидих, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего то искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и неситым сердцем сим не идя к очам, и на верной земле посаждать я со мною, ходя по пути непорочную, всеми служаш и не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моим, а утро избегся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь, яко солнце пресветное, воссия нам на воздусе, всечестная икона Твоя, владычица, лучами милости Твоей просвещающая, юже великая Россия, яко некий дар божественный свыше благовению, приемлю, восприемлющий, прославит Тебя, Богоматерь всех владычицу, и Тебе, родшегося Христа Бога, нашего величает радостно, и мужа молись, о Госпоже, царице, владычице, да сохранит вся страна, вся града и страны христианские невредимы от всех навет вражек, и спасет верою поклоняющихся Его божественному Твоему пречистому образу, Дева неискусобрачная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие, ревнителю, благочестие, наставничий, имущим спасение, добрый кормчий, монашествующий, богодухновенное украшение, богоносного Ефимия, собеседничий, святителю Дионисии, учениями и добродетельное отечество Твое просветило, и не забуди на чтущих в мире управи живот наш, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречимо благодатное, небо, яко высиялось нам солнце правда, а яко презеблась и зет нетление,
Дев, яко прибыла еси нетленная, чистую Матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях, Сына все Бога, того молись спастися душам нашим, стопы мои направи послуси Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, яко доспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесе да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Притецем люди, где ви Богородица Царица, благодарящий Христа Бога, и кто я чудотворней иконе, умильно взирающий, преподемив запиемий, о Владычица Мария, пресетивши страну сию Твоего честного образа явлением чудесно, спасай мир и благовременствие Отечества наше, вся христиан, наследники, показующие небесные жизни, Тебе верно заем, радуйся, Дева мира, спасение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливее, много милости, много благоутробней, и же праведно любя и грешное милое, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши осудите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, для ополчения соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры в разуме преступной Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейший херувим, славнейший, без сравнения Серафим, без исследования Бога Слава Родшего, сущий Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Боже, ущербный, благослови, не посвятили все страны, помилуй ныне. Аминь.